0: стало, а? Почему был ты? Хорошо? Кунг-сон, брат.
1: Сунгунгу? Сунгунгу, брат.
0: Почему был ты?
1: Мураки, дурака.
0: Mara sungre, mara sungre,
1: mara sungre,
0: mara sungre,
1: kenga.